побаловается. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76. Самый натуральный засранец.

0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.

сегодня рыбака. Встретили со старшином на побережье. Вдохновили композитора. В нашей передаче я исполняю статус «Бесплатчик» и «Не надо была